0: Лечо. Что со вам на ним люби?
1: Сычо моча весея, чала, когда мы пыльку сычо верчи.
2: На солнце со надьем, купать, со солнчить, бунить.
3: На чуко ведро, купано.
4: Я на купано.
0: Веле весела в Лечо пшея вам сербский розвоз.

Важне местне а музее в Зинтия Ромафельске сте статне музей Аушвиц-Биркенау страйнею устаенцу а самостатне центрум за ставизне а культуру Рома в Ошвинчимю. Центрум ее се заложил в януаре 2003 адважаща. Пежде су следовали дальше институции ако етнографический музей Тарнув. Вен пшетстая традиционельну людову культуру региона Тарнув, ядне вечеленье музея забира се ставизнами а культуру Рома в Пельске.